0: 可能就是你生命的最后一次念头。不要让酒精夺走你和家人的未来。喝酒不开车，平安到家。
1: Выпей еще. Домой всего лишь доехать.

0: Kajdi Ras Kagdati Dumish Stovsov Pariatki, Eda Mojet Akazatsa Twoi Pasledni Misliu.
1: Не позволяй алкоголю отнять твою жизнь и тех, кого ты любишь. Не пей за рулем. Возвращайся домой живым.
2: Nu te cueta, Tom Leip.